0: vous écoutez Vive FM sur Noyon, Tourotte, Guiscard, Ham, Compiègne. 98.5. 98.5. Vive FM. Vive FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».